людьми психически больными, чрезвычайно иллюзорно было бы верно сказать, что мы все страдаем разными формами психических заболеваний. Boy.

лучше. Жаль только, что бой его не получит. Не ругайте себя за прошлое. Совсем скоро рассеется. Я так хотел быть хоть раз.

0: голос. В этом Dungeon. Сегодня все пьяны,
1: Семен.
0: Даже кто не покрепче, как люди. Что сегодня будет, сегодня отлупят.
2: Я хочу прямо в рот дать.
3: Yeah.
2: Я иду в купа не такие.

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Сапшер!
0: Выходные прямо невыносимо. Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в... Зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: clash of spanking.
1: Спасибо и на том, спасибо за...
2: Я... Fucking coming.
1: В нем.
3: Do anal.
1: Я боюсь себе заружным сном. Я молча поклянусь.
0: Wee-wee.
1: В нем.
0: Clash.

0: boy.
1: Причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести решить. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели, изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: верно.
1: Да они все думают, что ты грязкий. Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом данжене. Надо выбираться отсюда. Я там буду

0: знаешь, ты не...
1: Dungeon Master.
2: It's a little bit for everybody.
3: Without further interruption.
0: Но судьба тебе подарила.
1: Fucking calling. Anal.
0: Пожалею, да и хуй с ним. Я же молодой, мне надо трахнуть. А когда закончим, мы еще поговорим.

0: Latex glove in ass. Yum the wrong boy next door. So horny. Sex.
1: Мы приехали в Ростов. Теперь у нас нет имени. Yes. Зато мы туда как пойдем.
2: 12, 12, 12.

0: ass down, boy. And you too. Hey. Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои.
2: $300.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Oh. Huh?
1: Давай, давай, давай, кислотный.
2: 15.
1: Hey, кислотный.
0: Spanking.
1: Hey, кислотный.
2: Coming.
1: Hey, давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15. Spanking, coming, fucking slaves, 15, spanking, coming, fucking slaves.
0: Fucking slaves.

0: coming. Master.
1: Hey!
2: Ladies.
1: Hey!
2: Call the boy.
1: Давай веселей! Давай, давай, давай, давай, кислотный!
0: 15.
1: Hey, кислотный!
3: Spank him.
1: Hey, кислотный!
0: Coming.
1: Hey, давай, давай!
2: Fucking slay!
0: 15.
1: Hey, кислотный!
3: Spank him.
1: Hey, кислотный!
0: Coming.
1: Hey, давай, давай!
2: Fucking slay!
0: 15.
1: Hey, кислотный!
3: Spank him.
1: Hey, кислотный!
0: Coming.
1: Hey, давай, давай!
2: Fucking slay!

0: тебя ждет.
1: Семен.
2: Или на
3: Bad cock.
2: Я беру вторую бутылку розового вина.
4: Gang it up.

0: Все с собой и
1: обернулся
0: сам, побежал кувырком, простоту перепрыгивал, как в детской игре, листал по...

0: руки по камере.
1: Do anal.
2: Suck some dick.
0: И не бабушек. Не будет у меня.
1: That anal.
0: Наступает. И не бабушек. Лишь список.
1: Do anal.
0: С малолетки.
2: Man, my boy.

0: Не будет у меня. Наступает. Лишь список.
1: Just loop the fucking anal. We'll hang around more.

0: Мино.
1: Ветерок из этих холодных
0: Лоус.
1: Я не хочу
2: Саргли.
1: Так одинок, но греет душу.
2: Так.
1: Ты мой теплый
0: Лейтекс Глав.
1: Я не хочу
2: Four pants.
0: Finger in ass. For master.
2: Oh
0: yeah.
2: Four pants. Get back here.
0: Fucking slaves. Bam. Side. Latex club.

0: Я пытаюсь, но не
1: fucking coming.
0: Для чего
2: the semen
0: много
1: stay.
0: Но не сейчас. Я
1: boy next door.
0: Я
2: swallow cum.
0: Я
1: do you like what you see?
0: Lonely
1: suck dick. Fifteen and fucking D. Website. Fuck you. Lonely suck dick.

0: Полистаю нет, посмотрю. Spanking. Что меняет все? О! Позову из нижней. Full master. Что стучит? Иди. Fuck you! Пять минут. Сижу, думаю, но опять ничего не придумаю. Я.
1: Boy next door. Я. Swallow cup. Я. Do you like what you see? Bloody suck dick. Fitting a fucking D. Website, fuck you, fuck you, man. Yeah. Bloody suck dick. Fitting a fucking D.

0: хочется
1: Bad cock.
0: И не хочется. В руках опять 100 лет
1: Long latex glove.
0: Да что такое?
2: Fight.

0: И пой.
1: Сказал бы, что ли,
2: Master.
1: Какой, то не отхожу от будильника, но вместо светильника.

0: изведать. Anal. Дай мне только пола. И что мы видели с тобой? Boy. Кроме
1: coming.
2: The semen hot load.
0: Я знаю все
1: fantasies.
0: Но нет причин, чтобы отказаться увидеть.
1: Next door.
0: Если хотим мы написать
2: The semen.
0: Покуй зеленый.
1: Latex glove.
0: Огненная.
1: Bondage.
0: Дым из
1: anal.
0: Dungeon. Кувыро. Не верится, что
2: dead.
0: Был еще вчера. И точно уже
1: banking.
0: Верится с трудом. Здесь очень красиво, но нам
1: coming.
0: Дальше. Ведь до ныне не только на
1: fisting.
0: Я

0: Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Bad cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Bad cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Перевай. Обязательно.
1: The semen.
0: Холодненько, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: запах,
0: чтобы никто не знал, чтобы был, но перебор. Кричат с тех пор. Отдай
1: fat cock, fat cock, fat cock, fat cock.

0: Master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам, у вас есть все. Какие проблемы, но на выйдет бардак. Бредят, не хотят работать.

0: поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
2: Свердят
0: на
3: танжен
0: назад. Сами будем мы решать, где
1: сак, дек,
0: anal. Давай толпуем.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.
0: Адам.

0: какая.
1: Latex Club.
0: Мне в такую. Ах, какая.
2: Fucking slave.
0: Какая.
1: Latex Club.
0: Bass. Такую.

0: какая
1: Latex Glove.
0: Мне в такую. Ах, какая какая
1: Latex Glove. Yes.
0: Такую.
1: Ты this feels
0: другим, я знаю.
1: Finger ass.
0: Давно ласкает. И тебя
1: так
0: не провожу я. Жжет
1: my ass.
0: Сильнее огня. Не моя.
1: Hey.

0: Latex Love.
1: Мне в такую... Ах, какая...
0: Play.
1: Какая...
0: Latex Love.
1: Bass. Такую...

Все это детали, все мы тут стали, не были, но стали чисто дети. С кухонь, что ночью с окраин дальней и дальних завали, но все, что мешало, я давно оставил ядовитый погони за чисто дети. С кухонь, что ночью с окраин дальней и дальних завали, но

0: Yeah. Suck some dick.
1: Van. Пора прощаться.
0: Celebrate.
1: Наш последний.
0: Coming.
1: Смерть.
0: Любви.

0: знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: so horny.
0: Это правда. Но судьба тебе подарила
1: Dungeon Master.
0: Может, пожалеет, да и хуй с ней. Я ж
1: Boy next door.
0: Надо
2: ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: как
1: Harrington.
2: I've got a fat cock.
0: Ну а теперь дверь закрыта. Давай ищи выход. Я не хочу тебя понимать.
3: Slaves?
0: Говори.
2: That turns me on.
0: А я в ответ.
3: Come back here, guys.
0: Попалит заживет. Попалит и пройдет. Эй, вот увидишь, пройдет.

0: Красивый
1: Фулмастер, Фулмастер.
0: Красивый в отличных
2: пятнах.
0: Сидят охуенно, шагает на
2: Party.
0: Как будто
1: Дуэйнал
0: простым. Я шагаю на полу. Я медведь Балу. Ты даже мне не
1: блюд,
0: а я тебе не внук. Ну вот настало время, чтобы показать свой
1: кук,
0: чтоб забрать свою голду.
2: We must pull up our pants.
0: Девчонки понимают,
1: fisting.
0: Только раз в году
1: все fisting.
0: Если у тебя нет, это видно по еблу.
2: Boy, boy, boy.

0: Я всегда один, но со мной напарник. I'm coming. Я просто
1: Dungeon Master.
0: Никакой там не
1: Full Master.
0: Я показываю
1: Anal. Stick your finger in my ass.
0: Сажу на себя будто
1: Master.
0: Сел на
1: пик.
0: Как
1: horny. Wild Master.
0: Как одна из
1: Hey.
0: Слышу звук из
1: Dungeon House.
0: Сжала мою
1: Anal.
0: Хуже сжатого джипега. Ай, сью чипего.
1: На гей парти.
0: К сожалению, так бы я на нее
1: Coming. I'm fucking coming. I'm fucking coming.
2: Pussy.
1: Gay.
0: На работу.

0: coming. My ass.
1: Надо мной летает волей. Он такой же.
0: Как?
1: Yeah! Хочется просто.
0: Suck dick. Swallow cum.
1: И мне
0: fisting.
1: Не нужно. Такой.

0: именно.
1: Ты хочешь swallow my cum.
0: Мы будем
1: fisting.
0: Как в такой красивой
1: fucking slave
0: помещается.
1: Please, Virgin, roll your fist.

0: нам не ходи.
1: И так как?
0: По губам не води. Я бою на краю, не мою, не
2: зуби.
0: 0-1, ты не та, ты не
3: дик.
0: Посчитаю ходы.
2: Boy next door.
0: Выбираю коды.
2: Fucking coming.
0: Любимые ягоды, я не гадаю, когда уже ты.
2: Stick your finger in my ass.

0: где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты
1: on it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я тебя так же жду. Все скучают по тебе.
2: Hey, party up here.

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей секс.
0: Боже, закипает кровь. А быть может, ты одна
1: Stick your finger
0: у окна.

Напиши мне, напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне, тогда легче мне.

0: из них это и из раза в раз ты задаешь вопрос, кто сильнее, чем кто древнее, чем в чем мастерство. Я пьяный в данже, затираю первокурсницы про апокалипсис, магический как
1: Монклав,
0: и феноменально как Гегель, и фундаментально как стандартная зима седая
1: хам,
0: снежную накинула на
1: бомб.
0: Я в окно смотрю в созерце.
1: Brothers,
0: I know the semen arsonist.

0: Тут крепко держит Рамус. А местные не любят играть и не умеют лепить снежную
1: бэгами
0: бугит шопа. Уехал бой next door туда, где гэмор джобы. Синий, как медный купорос, куда синее, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке, качаюсь, петляя путями. Парень в темную подворотню, заводя эту
2: катюку
0: новогоднюю. Но подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодный и так уснуть. И снежная будочка неуклюже падает на меня, но утречко обнаружит. За ночь заваленная сукропами
1: fucking calm.
0: Я на юмое тело сотрудница
1: гей-вебсайт.
0: И я кричу.

больными, чрезвычайно иллюзорно было бы верно сказать, что мы все страдаем разными формами психических заболеваний. Boy.

можешь уйти, увидимся позже. Все равно холодный прихожий, запомни, я тоже прошу, больше не рисуй на коже, будь so horny.

Да, братан, ладно, тебе, наверное, так пора. Увидимся с утра. Ты не старый схеме. Только давай, не пропадай надолго. А то пропаду и я.

0: секс парти.
1: Ну давай вас, не стесняйся. Что-то вроде исповеди. Неисповедимый. Прошу меня. Видимо, дойдя до середины, время делать выводы и хотя бы изредка. Что-то вроде исповеди. Пути неисповедимы. Прошу меня веди. Видимо, дойдя до
2: penetration.
1: Время делать выводы и хотя бы изредка говорить о том, что
0: мы здесь.
1: Что-то

время делать выводы и хотя бы изредка говорить о том, что это что-то вроде исповеди.

0: fantasy master.
1: Для нас не coming. Можешь продолжить this thing. Легче не swallow. Никому, так что coming. Ко мне пока я ловлю. Да ладно, swallow. И пускай капает, капает
2: семен.
1: Иду мокрый
2: bondage.
1: Тебе где бы я не был.
2: Boy next door.
1: Я

0: Boy next door.
1: Do anal.
2: Coming.
1: Next door.
3: Не зови меня назад, ведь там
2: fucking slaves.
3: Я вновь закрыл
1: anal.
3: Я закрылся.
1: Master.
3: Так что
2: coming.
3: Или ты больше не важно мне. Видишь мокрый
1: ass
3: так
1: fucking deep.
3: И этот не даст
1: dick.
3: Не сможет
2: coming. Fisting.
1: Anal.
3: Я падаю без
1: come.
3: И мне не нужен
1: dick.
3: Мне не нужен
1: мастер.
3: Лёпали мокрые
1: бандич.
3: Положим, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не
1: anal.
3: Так что можешь
2: coming.
3: Иначе, ну что,
1: swallow.
3: Не надо слов.
1: Boy next door.
3: Нас нет
1: dick.
3: Я лепил.

0: are fucking coming. Somebody help me, yeah.
1: Oh yeah. Знаешь, я не понимаю, как можно с boy next door. Так называемый залезть в dungeon. Вот я алкоголик. Swallow cum. Это нужно лечить. А как можно получать удовольствие от того, что ты... Do anal. Что такое? Bad cock.
2: Ну, когда я делаю, я испытываю чувство облегчения. И такое ощущение, что я играю на... И после того, как я опустошен... Bad cock. Я ощущаю, что будто мне все... Но все равно испытываю чувство... И я хочу просто спрятаться от...

0: Прибавь мне
1: 300 бакс.
0: Я не прикасаем, я не люблю этих. Ведь мы не
1: do anal.
0: И я своим называю
1: Dungeon fucking.
0: Only знаешь мое имя, ни на что не намекаю, но со мной я не знаю, в чем проблема, но всегда дизайнерский
2: семен.
0: Я зову его прям сейчас, я в другом
2: семен.
0: Я не знаю, в чем твоя
3: spanking.
0: Ведь нету
2: семен.
0: Ваши непонятно, вы все для меня. Я могу все сам придумать и все завалить.
1: Dark movies. Fucking

0: kiss my baby. Еще.
1: Вчера я был full master. Малый, сегодня я
2: amazing.
3: Bad cock.
2: My ass.
1: И мама б не узнала.
2: Master.
1: Вызвал врача.
2: $300.
1: Я буду

0: сок.
1: Нельзя прожить.
2: Do anal.
1: Понарошку и думать, будто...
2: Swallow my cum.
3: Ведь семен...
1: Точно свалится на бошку. Иди, айда, да, попросту стал. И вот тогда, ну прямо так.
0: Gay bar.
1: Захочешь...
2: Anal. Sex.
1: Перестать. Но вот беда.
2: Stick finger.
1: Как не кстати.
4: Чего-то очень хочется.
0: Сок.
5: Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок

0: Anal. 15. На нас тебе сошла благодать. Hey, Marty. Может. Снится. Как жаль, что мне так хочется. Сак.
1: Да, да.
0: Это как жаль, что мне так хочется.
2: Сак.
0: Как жаль, что мне так хочется.
2: Сак.
0: Anal.
3: 15.
0: Как жаль, что мне так хочется.

0: Ты какую группу уважаешь? Ты какую группу уважаешь? А? Я не пятна, смотри. Ты охуя, что ли? Я ненавижу Кинкора Кубачева.
1: Билли Харрингтон.
2: Пока
3: базарят про нас, мы делаем биг.
4: Come.

0: медленно
1: the semen
0: уплывают в
2: ass.
0: Встречи с
2: Billy.
0: Ты уже не жди. И хотя нам
3: Slice.
0: Немного жаль,
1: Ben,
0: конечно,
1: fucking deep.
0: Скатертью, скатертью
1: boy next door
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому
1: master
0: в лучшие верится.
1: Cock.
0: Катится,
1: cock.
0: Катится
1: loop gay sex.
0: Может мы
1: do anal fist
0: кого-то зря
1: master
0: Ben закроет этот
1: dick
0: к новым
1: deep dark fantasy
0: спешим, друзья.
1: Stick finger anal.
0: Машинист. Скатертью, скатертью.
1: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо.
1: In my ass.
0: Каждому.
1: Master.
0: В лучшие верится.
1: Cock.
0: Катится,
1: cock.
0: Катится.
1: Loop.
0: Голубой.
1: Gay sex.
0: Голубой.
1: Bad cock.
0: Бежит, качается.
1: Dungeon master.
0: Набирает.
3: Nice.
0: Ну зачем же это
1: come.
0: Кончается? Пусть
1: будет
0: целый год. Скатертью, скатертью.
1: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо.
1: In my ass.
0: Каждому.
1: Master.
0: В лучшие верится.
1: Cock.
0: Катится,
1: cock.
0: Катится.
1: Loop gay sex. Master.
0: В лучшие верится.
1: Cock.
0: Катится,
1: cock.
0: Катится.
1: Loop. Gay sex.

0: Semen. Swallow. Semen. Swallow. Semen.
1: Залетел, захотел красивых.
0: Fucking.
1: Жарко, но не тесно.
2: Harrington.
1: Танцуют техно, долбят.
0: As we can.
1: Басы.
0: Suck some dick.
2: Oh shit.
1: Поле боя под губой, я твой
0: boy.
1: Ты со мной.
0: Master. Gay.
1: У нас

0: Есть в России
1: Dungeon.
0: Покровск, Эдуфак,
1: Dungeon.
0: Район, мясо, кабина. Здесь я вырос, братцы, здесь мне пристали. Любят здесь
1: дуэйно
0: или
1: Саксон Дек.
0: Семена мать родная, рядышком Рапорт. К островам зеленым можно
1: Холмброс.
0: Неизвестный город, и нет здесь ни одной. Здесь моя
1: Dungeon.
0: Здесь мой родной.
1: Эй, Dungeon.
0: Мясо, комбинат по заводскому.
1: Дуэйно.
0: Здесь какой банк еду я, но все же елки-палки люблю я
1: Дунжен.
0: Это не Одесса и даже не Ростов, но скажу вам честно и даю все 100. Здесь на цветне хуже, как ты не крути, вам любовь любовь это подтвердит.
1: Эй, Дунжен, Хаус,
0: мясо, комбинат по заводскому. Точно пригласят или нальют. Вот мой одной по заводскому. Я иду пустой, ходит в синий твой карман. Я все же рад.
2: Дурдуа мем,
3: Гачи.

0: Семен.
1: Джой.
2: Эйно. Dungeon Bad Heart. Джерво.
0: Сап.
2: Ду Эйно.
0: Эйно.
3: Семен. Мир и бучи. Real man. В час перемен.

0: Ано, Dungeon Attack, Gerbil, Sack, Do Ано,
1: Letterhead, Semen, Don't stop, don't stop. Плюнь мне в жопу.

0: Найди себе, блядь, мужик тебе нужен, братан. Крепкий мужик тебе нужен. Сделать приятно, если вы понимаете, о чем я.
1: Даже не знаю, с чего начать, опечален. Sorry.

0: так.
1: Потоки минут, на которых все же не поняли люди. И на кое она так сильно горячо говорил. Будто битый час, прошу прости. Виноват, убивался в ломбо, на чем рубил.
0: Так.

0: Dungeon Master.
1: Но не догорит твоя Симен. До фигура мина сильнее. Это Dungeon. Так же наш. Я буду пугать тебя, пугаш. Ведь он прогонять дальше. Мой бог золотая наш. Видать нам таким, каким был когда-то раньше забыл.

0: Снимай трусики. Открывай рот.
1: Ну что, еби меня, еби, брат.
0: Плюнь мне в жопу.

0: Какой больной гачи сейчас сыграет?
1: Какие-то новые гачи вышли, пока я вчера не стримил, да? Долбали гачисты. Нюхать потные бананы немытые. Я получу удовольствие.
2: Hello, it's me.

0: Америка светом баллады
1: полностью.
0: Кометы летящие, умирали забытые трепетом какой-то лак. Я очарованный дикими пазлами.
1: Данжен
0: сам наломал тех дров.
2: Стив Рэмбо
0: рисует сюжеты.

0: Гачи.
1: Миссия нависла над окрестностями короли, сего пропали без вести. Дремучая моя меня решила.

0: всего лишь разминулись, я базарю.
1: Master.
0: Приди в себя.
1: Suck some dick.
0: Еще немножко. Завтра шумная
1: party.
0: Под открытым небом пьяная молодость.
1: Do anal.
0: С букетом. Где ты и с кем там?
1: Fisting.
0: Наверное, я запускаю
1: semen.
0: Через по венам. Как
1: Bad.
0: В холодных эскизах люди застряли в
1: dungeon.
0: Пора прямых эфиров. Важно говорить,
1: I'm horny.
0: Дабы удержаться на плаву.

0: сложные мы. Brothers. Грубые и злые, но после
1: penetration
0: мы снова все забыли.
1: Anal, when was that? Semen, anal, when was that?

0: 1000 лучше подрочишь. Блять, идите нахуй!
1: А ты прикурила Кар-кар-кар-кар
2: Смоб-кар
1: Каридов, это ли не
3: Сокче?
1: Бар-бара, бар-бара
2: Бэр-кар
4: Ин-эс
2: Дунжин-мастер
1: Сразу пожелал.

horny. Я втыкал до глюковых криков и промок. Надо цели не меняют меня. Один и тот же не рисует тебя опять каким-то нехорошим, как у Такеши.

0: Мы вошли за него, мы специально прогуляли
1: party.
0: Или как я качали, ты был сутка
1: fucking coming.
0: Ты в порядке, ты в порядке, ты в порядке.
2: Do it.
0: Ты в порядке, ты в порядке, ты в порядке.
2: Do it.
0: Ты в порядке.

0: Там было другое. Другая совсем.
1: My calm. Yeah.
0: Там бегали, свернувшись кольца, шипели.
1: Stick finger.
0: Едва. Там было безумно.
1: Horny.
0: Там обрывалось.
1: Your hand.
0: Там было.
1: Do anal.
0: Больно. Ведь не было.
1: Loop it up.

0: Это гей-вебсайт. Гей-вебсайт. Гей-вебсайт. Гей-вебсайт. Это гей-вебсайт.
1: Чувствую это.
2: Сапшен!
1: Я почувствую это.
0: Дик.
1: Твоя мыскусство. Делать сильно мой инстинкт. Выйдем.
0: Like, yeah.
1: Ведь.
0: Like.

Семен. О май ком. Я тебя прошу, не зови меня на парти. Ты же знаешь. Я навсегда запомню строки, что писала в коридоре. Ты на помады, всегда я не... Фулл мастер.

0: I'm an artist. I'm a performance artist.
1: Почему не могу избавиться от мысли о...
2: Ain't no.
1: Почему мне так...

мальчик. Bondage. Всех на свете наш. Anal. Любит. Boy next door. И мы сегодня. Feet are coming. Будем с вами все. The spanking. Только яркими. Gay party.

0: сижу за пивом. Лай-лай-лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: Симен.
0: Лай-лай-лай, любишь ты, когда делают больно. Лай-лай-лай, если хочешь со мной, значит, будь умным. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце. Тебя стукнул, мне стукнуло 17. Ты несешь какой-то, меня несет. Лай-лай-лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай-лай-лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: Симен.
0: Лай-лай-лай.

Я не отдам хлеб! Я каменщик, работаю 3 дня! Без зарплаты! Я не отдам, я голоден! Эй! Заберите свой металлолом!

0: бесконечно
1: My anal.
0: Согрет. Я вдали вижу
1: Dungeon.
0: Которого нет. Где легко найти приют? Где наверняка
2: Banking.
3: И Banking up.
0: День за днем, то теряя, то путая.
1: Dick.

0: thick finger.
1: Pull up our pants.
2: Не суждено. Может быть, за порогом растраченных
0: семен.

0: Latex Club.
1: И после Fisting. Мне не обрести покой.
0: Я Anal Master.
1: Продам за с тобой.
2: Let's pull up our pants. Gosh, God, so cool. Endured the lash of the

0: Do it. Stop, shut it.
1: Я не знаю, что будет с моей
2: next door.
1: Я не знаю, что будет с
2: event of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими
2: legs.
1: Я не знаю.

0: Данчин,
1: боже, ебаный в рот.
2: Надеюсь, вы не расстроились, что
3: я... Бен Дохол.
2: Yeah. Yeah. Penetration. Yeah.

0: Иди нахуй.
1: И команды пошел нахуй с Дмитрием лицом. Сосите.
2: Я Алеша, брother. Я не поддерживаю.

0: Latex Club. Gay Bondage.
1: Billy Harrington.
0: Dick. Deep anal finger stick. My cock.
2: Ass.
0: Fat cock. Deep.
2: Но шутки гражданам не в кайф, поскольку в их привычных так неожиданно вмешался
0: Boy Next Door. Gay website.
3: Master.
0: Performance artist. Bondage sex.
2: Теперь одна семья. И только бойки.
0: Похожи на Full Master.
2: Сидит на
0: Finger.
2: Улыбаясь, как и я. Он знает точно, растает
0: Dick.
2: Тиши полночный
0: Deep anal finger stick.
2: И рыжую теплую
0: My cock.
2: Возявший
0: Ass.
2: Придет
0: Bad cock.
2: Мы знаем точно, растает
1: Harrington.
4: Rip the skin.

0: Пилори.
1: Где ты?
2: Лейтекс.
1: А, так, пацаны.
0: As we can.
1: Такая только у меня и у
0: Александра.
3: Мы готовы, дети!
0: Yes.

я ни одного фильма с ним не пропускал, я был хотел бы жопу таким же. Я думал, и, наверное, поэтому сначала я записался в спортивную гимнастику. Я думал, так и стал у нас пропускать, и стал у нас. Я думал,

0: stop. Fuck, that turns me on.
1: Gay sex. It's a long process.
0: My
1: bad cop
0: fucking coming.
1: My bad cop
0: fucking coming.
1: Boy, did you some of that boy
2: spanking?
3: I'm sorry.
1: Yeah.
4: Тебя не обидит. Почему со мной ты так поступила? В твоей
0: ass
4: была моя
1: семен.
4: Своим жгучим
0: anal
4: меня укусила.
3: Ouch. What the hell are you doing?
0: Will fisting ass stop. Fuck, that turns me on.
1: Gay
0: sex.

0: хочется Бэткок. И не хочется. В руках опять 100 лет.
1: Long latex glove.
0: Да что такое?
2: Fight me, boy.
0: Сказал.

0: play practice. Смешная ошибка.
1: А давай как будто
0: Party.
1: В небо
0: Latex Club.
1: Салюты.
0: Boy next door fucking coming.

0: мужествую. Можно сдохнуть от тоски. У твоих труб затвердели соски, потому что я рву на куски. Что бы ни случилось,
1: boy next door.
0: Нет, парень, тебе нельзя.
2: Come on, let's go.
3: Band for master, fist thing performance arts. Don't stop.

0: Coming.
1: Нет нигде. И что нам делать? А? Быстро и мед. Быстро и мед.
2: Suck some dick, suck some dick.
1: Нужно каждый день.
2: Suck some dick, suck some dick.
1: Даже если
2: gay.
0: I'm so horny.
1: И теперь, но
0: fucking coming.
1: Нет нигде. А дальше?
0: Move your tongue around more. Move your tongue more. Move your tongue around more.
3: I'm in my fucking pants.
1: А как насчет
0: anal? Anal sex, anal sex.
1: Нужно каждый день.
0: Anal sex, anal sex.
1: Даже если
0: I'm fucked.

0: что империю не строят на воде. Руки в
1: Филли Харрингтон.
0: Эти мальчики спорят, кто тут. Я расскажу, как делать комп. Это самый лютый в топ-чарте с ума. Очередной милый детенок, но ты не потянешь чайник, ведь я девочка. Справа.

0: Casting Reflux.
1: Я пытаюсь, но не...
0: Fucking coming.
1: Для чего...
2: The semen.
1: Много...
0: Stay.
1: Но не...
0: Subject.
1: Я...
0: Boy next door.
1: Я...
0: Swallow cup.
1: Я...
0: Do you like what you see? Lonely subject. Fifteen fucking D.

0: Control Master.
1: Что стучит? Иди. Пять минут. Сижу, думаю, но опять ничего не придумаю. Я.
0: Boy next door.
1: Я.
0: Swallow cup.
1: Я.
0: Do you like what you see?
1: Bloody
0: suck dick. This thing is fucking deep.
1: Website,
0: fuck you,
1: fuck you,
0: man. Yeah. Suck dick. This thing is fucking

Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и мой. Лучше не трогай, ведь муха тоже мой next door. И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что эта песня

0: стали мешкать, а просто вежливо. Кириешку и дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от
1: Boy Next Door,
0: забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что об лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся нам трамвае, при этом обжать не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.
2: А муха тоже.

Я мамалеп, я каменщик, работаю 3 дня. Без зарплаты. Я не отдам, я голоден. Эй, заберите свой металлолом.

0: твоя.
1: Спанкинг.
0: Флаш. Убью, кто меня поймет. Твои.
1: Именно как.
0: Бьет. Я не.
1: Coming all over.
0: Твое тело. Твои движения в панч белом.
1: You're in my house.
0: Я не

0: словно бойник шторм. И жалишь fucking deep. Меня ты fucking ass with me. Твои
1: семена как?

legs. Так случилось со мной, так случилось с тобой. Будь терпимее к ним. И знай, будь всегда.

0: знал.
1: Dungeon,
0: я встречал
1: гей,
0: много подкаст, перевидал.
1: Семен,
0: anal, мою жглобь, трепал, но я качит мысла так и не узнал.
1: Семен, anal,
0: мою жглобь,

долго Dungeon будет много Dungeon. Но я все равно не узнал. А много Dungeon будет много Dungeon. Но

0: Они за... Они на... А мы не... И разбираемся, где...
1: Как? А где... That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
1: Bondage.
0: И мы с...
1: Master.
0: Отплясали... Выбивали как... На крылечке.
1: Семен.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
1: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой
1: тень
0: того мента, лежим в
1: стремном,
0: как две египетские пента. На
1: банке
0: глядим, и к нам светит на лесосеке в Туруханских. Когда мы поправимся от... Я стряпаю письмо. Ну ладно, я
1: Coming.
0: С пеленок, извините. Но мусора...

0: Подхаря, как
1: на веб-сайте.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю, не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
2: Full Master
0: очень важен честный
3: секс.

0: Гачи, горы мы. Горьких
1: Brothers.
0: Горьких нет. Как нет, там мы
2: performance artists.
0: Как Никит. И с высоты вам шлем.
3: Fuck you!
0: Трепал нам
2: Anal
0: ветер.
2: Two fat cocks.

0: Скажите мне, anal sex. Со мной stick finger deep. Туда, сюда, а то погибнут in my fantasies. Моя любовь и красота. Don't stop. Мои страдания, минуты жизни в Dungeon House 4Bucks. И нашей Bondage Penetrations. Пускай пройдет на гей-вебсайт. Гачи горы мы и
1: Brothers
0: горьких нет. Нет там им
2: performance artists.
0: Книги из высоты вам ждем.
3: Привет!

0: boy, bad cock.
1: Залез, так бывает.
0: Gay sex.
1: Хоть sometimes
2: I rip the skin.
1: Но скажу вам, что зато.
0: That turns me on.
3: I wanna swallow cock.
0: Suck some dick.
1: На моем месте каждый.
0: That turns me on.

0: принципе.
1: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты как... Все, давай, успокаивайся.
2: Какс?
1: Расправила и вперед.
3: Если ты хотел...

0: интересы.
1: Do they know?
2: Start that toxic.
0: Мне не нужно, чтобы
1: закрыть. Boy, Billy,
3: Michael.
0: И Бейдоу подарили
1: любовь.
0: Значит,
1: gay.
0: Говорил сам Джонни Депп, за меня горой стоит лишь
1: naked. Or dead.
0: Будь он хоть
1: amazing.
0: Would I fall?
1: Think
0: that cop. Этот мэп не
1: my brother.
0: Этот мэп уебан. Я ночью
1: Файми
3: Дик
0: трачу на
1: геймбой
0: Химми. И мне давно пора к врачу.
1: I love that horny penis.
0: Я ночью
1: Файми
0: Дик
1: трачу
0: на
1: Гачи Хорни.

0: Gay boy in bikinis.
1: И мне давно пора к врачу.
2: I love that.
3: Horny
2: penis.
1: Я ночью.
2: Tiny
3: dick.
1: Драчу на.
0: Gay boy in bikinis.
1: И мне давно пора к врачу.
2: I love that.
3: Horny.

Я буду говорить, что у меня все в порядке. В среднем человек в день может до 200 тысяч. Я сейчас, а потом ты, что я, танец, сердце без толка.

0: Just lube it. Long latex glove.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет и pull up our pants. Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
0: my ass.
1: Не
0: fisting.
1: Ты. Я каждый
0: cum. My ass.
1: Берегу твой
0: finger dungeon.

0: long latex glove. But...
1: Если на беду, а если разлучит, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master of band.
1: Я каждый год, каждый
0: call my ass.

0: I'm so horny.
1: Если захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
0: Fisting is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
0: Latex.
1: Максимум, что это
0: дик.
1: Может быть чуть.
0: Semen.
1: Если ты это заслужишь.
0: Fucking bitch.

0: Крайне
1: Семен.
2: Остальное дело привычки.
3: А рядом турецкий фингерс.
4: Как
5: бой next door.
6: Подъедут где-то, где звонят.
7: Семен.

0: секс.
1: Крыши частных
2: Слэйс.
1: Улица двора.
0: Лишь
3: Семен.
1: Тлеют.
0: In my ass.

0: Finger.
1: Website Fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door, do anal.
2: Не ищи для твоего умысел.
1: Master.
2: Просто привыкай, малый
3: бомб. Slay.
1: Ass. Dungeon Master.
2: Первый.
1: Fucking coming. Move your tongue.

0: если можешь.
1: Suck dick.
0: И 100 000 таких голосов разыграется.
1: Party.
0: И мы живем для того, чтобы в нас преломлялись.
1: Oui.
0: Но если когда-нибудь вдруг потеряется фокус, то
1: на
0: положись, люби.

0: do anal. Master.
1: Yes. Мне приятней.
2: Лоб.
0: Как.
1: Под моей кроватью.
0: Oh.
1: Я не знаю.
0: Suck dick.
1: Готов послать их.
0: Dennis.
3: And real mess.
0: Особенно.
3: Dennis.
0: Берегите свои.
3: Oh.
0: Возможно.
3: Penetrations.
0: У микрофона.
3: Real. Game.

0: все есть, и честь, и даже крики. Персональный
1: папа
0: мне выделил.
1: Гей.
0: А что имею?
1: Да, да.

0: солдат. Next door.
1: Сегодня весь красивый мляха.
2: Six hot moves.
1: Девчонки увидав его.
2: Bad cock.
1: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
3: You anal. D.
1: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
4: Silly Harrington.
1: И мы впору встретиться.
2: It's bondage.
1: В шкафу его ждала.
2: Oh yeah.
1: Одел солдат и обалдел.
2: It's bondage.
1: Ведь мало стало.
2: Fuck!
1: Солдата на...
3: Fantasy.
1: Богата. Разве мог он ожидать такого?
3: Dungeon Master.

0: fucking slaves.
1: Старшина, но солдат.
2: Stick finger in my ass.
1: Знаком тайком.
2: Full master fan.
3: Oh shit, I'm sorry.
1: Согреется он жгучим от любимой.
4: Ass we can.
1: Чеканит по плацу.
2: Just lube it up.
1: Бойцу, если льется.
5: The semen arsonist.

0: и в небо летит
1: Билли Харрингтон
0: с одинаковыми
2: хмурая
0: юная или пьяный британский рай, так или иначе приходится класть бока по трамваю, как будто решил самым способом, но круче трамвая виселица, мой способ будет особым, а после я буду лишь рад, что моя песенка спета, но пока я просто
2: full master band slave,
0: гони мне мать.

0: Дик, тебе помыть. Раз шесть. Прыгать на
1: дик.
0: Совсем забыть. Найти на мозги.
2: Он здесь.
3: Rip the skin.
0: Поймать, весь мир разрисовать,
3: our daddy.
0: Родную достать.
4: Oh, yes, sir.

0: Oh, latex glove.
1: Вот он я, привет.
0: Gay party.
1: Поезда, как я попал. Здесь не то, что на
0: гей-парти.

Это пацанский мод. Не обессудь, но ты спану. Когда протянул, все мои делают.